конечно же, я пришел. А я Кало Копыт. Кепа Майо Кало. Алиница. Смотри, Юрия попал. Тобо музел.